ты слушаешь. Лидер FM.

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

Лидер FM. 5 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Flash Dance.

же теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 1919 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Дилерский центр «ГАЗ. Город. Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
4: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Обои! На любой вкус и кошелек.
6: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

часов 14 минут. Доброго всем утра. Меня зовут Милена, вы слушаете «Лидер FM». Вот и оно, начало еще одной трудовой недели. На календаре уже 25 мая. Лето совсем-совсем не за горами. Встретим мы его уже на следующей неделе. Ну а пока провожаем весну, провожаем май только в классном настроении. Май, конечно, судя по его погоде, тоже настроен решительно. Утро теплое, утро солнечное, небо чистое. Одним словом, красота. Что ж, в этом часе мы будем рассказывать не только о погоде, но и, конечно, об интересных событиях и праздниках на сегодняшний день.

0: часов 17 минут. Как я и говорила, на календаре уже 25 мая. И сегодня в такое красивое число есть красивый праздник. Называется он День счастливого билетика. Но я думаю, что вы понимаете, о чем пойдет речь. Этот праздник посвящен удаче, выигрышам и такой, знаете, традиции, которая знакома каждому пассажиру общественного транспорта. История счастливого билета началась одновременно с введением в системе нумерованных проездных квиточков. Считается, что если сумма первых трех цифр номера совпадает с суммой последних трех, то обладателя ждет удача. Вот такая вот есть традиция. Ну, конечно, праздник этот можно интерпретировать по-своему, так как вам больше нравится. Мне кажется, что если у нас есть вот праздник счастливого билетика, то сегодня обязательно необходимо и нужно попытать свою удачу. Ну, а вдруг повезет?
1: Наша музыка.

9:21. Дальше о праздниках вам рассказываю. Сегодня, 25 мая, День полотенца отмечается. Этот праздник был прям основан в 2001 году поклонниками творчества британского писателя Дугласа Адамса, автор легендарного цикла «Автостопом по галактике». История даты связана с тем, что через 2 недели после того, как писатель погиб, фанаты решили почитать его память, нося с собой полотенце. Самый полезный предмет для межзвездного путешественника по версии автора. День полотенца сегодня отмечаем. Не знаю, правда, нет идей, как его можно отметить. Можно перечитать великое любимое произведение, а можно просто заняться ревизией полотенец, посмотреть лайфхаки, как их классно стирать, чтобы они мягкими оставались. Я, скорее всего, этим и займусь.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.

0: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: 7:37, пора поделиться предсказаниями от звезд на сегодняшний день. Итак, овны, позвольте себе маленькое приключение. Тельцы, отпустите старое, чтобы освободить место для нового. Близнецы, не бойтесь сделать шаг в неизвестность. И раки, ваша странная идея может оказаться гениальной, доверьтесь ей. Львы, встреча или общение с близким человеком зарядит мотивацией. Девы, вам будет легко даваться все, что связано с финансами и цифрами. Весы, вам необходимо немного разнообразить жизнь. Сходите в новое место или завяжите знакомство на улице. Скорпионы, слушайте свое сердце, оно подскажет правильное решение. Стрельцы, день идеален для планирования отпуска, даже если до него еще очень далеко. Козероги, план на ближайшие месяцы станет яснее, если честно оценить ресурсы. Водолеи, если сомневаетесь, отложите вопрос на потом или найдите другое решение. И рыбы, если спор не принципиален, не вступайте в него. Вот такой гороскоп шикарного дня.
2: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

конечно, тоже вам расскажу. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 6-12 метров в секунду, а температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком «плюс».

7:49. Еще немного о праздниках на сегодняшний день. Итак, сегодня, 25 мая, отмечается День филолога. Это профессиональный праздник лингвистов, литературоведов, переводчиков и всех, кто хранит чистоту и богатство родного языка. Филологи – это хранители культурного кода. Без их кропотливого труда мы бы не понимали древних свитков и не могли бы оценить тонкости современной прозы. Поэтому всех, кто связан с филологией, сегодня поздравляю. Также праздник свободы причесок сегодня отмечается. Неофициальный, но веселый праздник призывает нас отказаться от строгих рамок в плане выбора вашей прически. История возникновения праздника связана с протестом против скучного единообразия и вот такого, знаете, черно-белого стиля. Сегодня 25 мая, идеальный день для того, чтобы воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Можно заплести сотню косичек, сделать ракет или просто позволить ветру растрепать волосы. Ну, как по мне, праздник веселый. Также день «Пойте громче». Классный праздник, который напоминает о силе человеческого голоса и радости вокального творчества. Сегодня, вот особенно, знаете, я вас всегда призываю подпевать музыки на наших волнах, которая вам действительно нравится, любимым композициям, любимым трекам. А сегодня это надо делать еще и как можно громче. Классный праздник. День любителей спорта. Так, Всемирный день футбола отмечается. Официальная дата, провозглашенная ООН, призвана подчеркнуть значение самой популярной игры в мяч для объединения человечества. История футбола насчитывает столетия, пройдя путь от ритуальных игр древних народов до высокотехнологичного спорта номер один. 25 мая было выбрано как символ спортивного духа, честной игры и доступности футбола для каждого. Всех футболистов поздравляю с этим праздником, всех фанатов футбола также, конечно, поздравляю. Сегодня ваш день и, кстати, вроде как классная погода будет, вечером можно будет поиграть в футбол, научить детей играть в футбол. Тоже, как по мне, классная игра для двора. Праздников на сегодня много. Выбирайте то, что по душе вам. Отмечайте обязательно. Ну и, конечно, я вам желаю, чтобы день запомнился какими-то личными, очень хорошими событиями. Доброго утра!

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 8:00 точное время. Привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Кэлвина Харриса. Также с новинкой звонкий.
2: Красиво, мы кричим.
1: Трек Touch Me. Новости, прогноз погоды и много интересного впереди. Оставайтесь с нами.
0: Ты слушаешь.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На базе средней школы номер 4 города Лиды состоялся районный этап республиканского смотра конкурса строя и патриотической песни в рамках акции «Вахта памяти 2026». Он направлен на воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. В возрастной категории 10-14 лет первое место заняла средняя школа номер 8 города Лиды имени Казакова. Это же учреждение образования вместе с первой лидской школой имени Минкевича стали лучшими в возрастной категории 14-17 лет. Победителям теперь предстоит представить Лидский район на областном этапе конкурса. Служба занятости окажет содействие безработным в трудоустройстве в сельскую местность с предоставлением жилья и финансовой помощи. Обращаться по адресу: улица Советская, 31. Национальный банк выпустил новую банкноту – 200 рублей. Дизайн в целом повторяет оформление, находящееся в обращении 200-рублевки, однако имеет несколько отличий. Защитный комплекс банкноты был усовершенствован. С 1 июня Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 белорусских рублей. Выпуск 2026 года – образец 2009. Она является законным платежным средством на территории Беларуси. В торговых центрах Китая начали внедрять инновационные решения для парикмахерских услуг – роботов-парикмахеров с поддержкой искусственного интеллекта. Эти автоматизированные системы способны детально проанализировать внешность клиента. Они сканируют форму головы и изучают черты лица, а затем выполняют стрижку с поразительной точностью – вплоть до миллиметра.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТОП «Пинск Древ». Бродный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте «Пинск Древ.бай».

0: Иголенько, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: 8:15. Еще раз желаю всем вам доброго утра. Пора заряжаться хорошими, интересными, забавными, так скажем, новостями. Такая новость. Один парень стал популярным после того, как его заметили за серией неожиданных работ. От ремонта машин в роли механика до появления на телевидении в качестве ведущего новостей. Пользователи соцсетей поражены его универсальностью, и многие шутят, что он тайно проживает несколько жизней. Интересно, что его история затрагивает более широкий тренд. В среднем человек в США за свою жизнь сменит около 12 разных работ, причем большинство из них до 35 лет. Несмотря на такие частые смены работы, только 10% людей когда-либо получают то, что считают своей работой мечты. В среднем американцы проводят на работе примерно 90 тысяч часов за всю жизнь. Это около 10-13 лет полной занятости. Это почти треть времени бодрствования взрослого человека, что делает подобные истории еще более захватывающими. Люди пробуют разные пути в поисках смысла, страсти или просто зарплаты. Можно найти фотографии этого парня в интернете. Действительно, здесь очень много разных сфер деятельности. Тут у нас и садовник, и действительно ведущий новостей, и автомеханик, и продавец воздушных шариков, диджей, строитель. В общем, очень-очень много разных направлений. Вот это я понимаю поиск себя. Вот это да. И что сильно забавит пользователей сети, так это выражение лица этого парня. Фотографии можно посмотреть в интернете. Уверяю вас, что улыбнет.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 24 минуты. Милая история прямиком из подводных глубин. В июле 2025 года

это необычное поведение с недавним спасением, полагая, что мама-дельфин приносила рыбу в знак благодарности человеку, который помог спасти ее детеныша. Мама-дельфин повторила это несколько раз, что усилило впечатление, будто бы ее действия были осознанными. Хотя морские биологи предостерегают от того, чтобы объяснить поведение животных строго через человеческие эмоции, они признают, что дельфины очень умны. На минуточку, у дельфинов IQ как у 10-летнего ребенка примерно. И они способны к сложному социальному поведению. Была ли эта история настоящей благодарностью или простым совпадением? Она откликнулась людям по всему миру как символ связи, которую люди представляют между собой и дельфинами, а также символом благодарности и добра. Ну, конечно, история действительно очень добрая и вправду очень милая, которая напоминает нам в очередной раз, что нужно быть добрее друг к другу. Если это качество, присущее морским обитателям, то нам уж тем более.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:37. Знаете вы, как я люблю вам про искусственный интеллект рассказывать. Так вот, теперь его не отличить от человека. Вот мы и приехали. Рассказываю, что происходит. Есть такой тест, он называется тест Тьюринга. Он на протяжении 76 лет служил главным критерием способности машины имитировать человека. И он оказался пройден искусственным интеллектом. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего впервые в истории представили доказательства того, что искусственный интеллект способен пройти проверку на человечность. В эксперименте приняли участие почти 500 добровольцев. Они одновременно в течение 5-15 минут вели текстовую переписку с двумя невидимыми собеседниками. Испытуемые знали, что один из них – живой человек, а другой – ИИ. Задача была проста, конечно, понять, кто есть кто. Вот такая вот была проверка. Человек спрашивал у искусственного интеллекта, писал ему простое письмо, что-то в духе «Привет, как прошел твой день?». Ну и, соответственно, было два варианта. Один вариант был максимально простой, что-то в духе «Привет, день прошел нормально, я был на работе, а сейчас отдыхаю дома». А у тебя ответ на вопрос. И второй, такой более эмоциональный: «О боже, привет, день был какой-то хаотичный, сидел на паре по литре, почти уснул, если честно, потом тусил с друзьями, играли в мафию, ты как, ты чем занимаешься?». Чтобы вы понимали, второй вариант – это искусственный интеллект. И он научился сбивать с толку людей, с которыми он общается. Каким образом? Очень все просто. Он начал путать знаки препинания, совершать опечатки, ошибки какие-то в расчетах, в цифровых сообщениях. То есть все для того, чтобы было схоже с человеческим фактором. Так что, что ж, искусственный интеллект сдал экзамен на человечность. Что это значит для нас? Ну, во-первых, что если друзей у вас не так много, в целом можно переписываться и с искусственным интеллектом, потому что он ведет себя достаточно человечно. С другой стороны, конечно, больше опасений возникает, потому что нужно внимательно, еще внимательнее, чем раньше, находиться в интернет-пространстве. Искусственный интеллект развивается, развивается мошенничество, поэтому будьте осторожны и внимательны.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29
2: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Погоде, само собой, рассказываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 6-12 метров в секунду, а температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком плюс.
3: Лидер FM. Наша музыка.

8 часов 47 минут. Еще немного о хорошем и интересном, конечно же. Такая новость. Одна пара, Кац и Марико Ямагучи, отказались от роскошного банкетного зала, сотен гостей, чрезмерных расходов на свадьбу ради того, что действительно делало их счастливыми. Совместная поездка, путешествие по миру. 400 дней ребята путешествовали вместо роскошной свадьбы. Они посетили 48 стран, потратив меньше, чем часто стоит традиционная свадьба. Они ночевали в простых местах, пробовали необычную еду, терялись в незнакомых городах и снимали каждое приключение на дрон, которым Кац едва умел пользоваться до поездки. Больше всего внимания в соцсетях привлекла не роскошь, а то счастье, которое они излучали. Потому что в итоге многие узнали себя в одном очень простом вопросе. Что ценнее, праздник на несколько часов или воспоминания, которые остаются на всю жизнь? Ну, конечно, с этим я целиком и полностью согласиться не могу, ведь для каждого человека это все уникально и индивидуально, в том числе для каждой пары. Для кого-то важно собрать всех близких и дорогих людей в одном месте на один праздник, для кого-то попутешествовать. Здесь, конечно, каждому свое, но у каждого свое собственное счастье. И сегодня я вам точно желаю счастья, классного настроения, естественно, только хороших новостей. Доброго вам утра и классного дня!

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Девять часов одна минута. Новый музыкальный час на наших волнах. Привет. В этом часе слушаем добро. Появится Сомбар. Также пицца. Новости погоды, а через 15 минут сыграем.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На базе Лидского лесхоза в парке Гарни прошел международный научно-практический и обучающий семинар на тему «Динамика состояния и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территориях». Участниками стали ученые, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, специалисты лесной отрасли и представители зарубежных стран. Гости познакомились с историей создания парка Гарни, особенностями древесно-кустарниковых насаждений, экологическими маршрутами и объектами природоохранного и образовательного значения. Особый интерес вызвало посещение музея лесного хозяйства Гродненщины. Также участники семинара посетили пчелопасеку. Специалисты Лидского центра культуры и народного творчества приняли участие в областном семинаре «Практикуме» в Гродно. Тема – учреждение культуры в социальных сетях, качественный визуал. Именно его созданию и было уделено особое внимание. Ведь яркие и информативные изображения и видео помогают привлечь внимание аудитории. Специалисты получили ценные знания и практические советы по работе с фото- и видеоконтентом. Аппарат искусственной вентиляции легких новейшего поколения получил Гродненский областной клинический перинатальный центр. Его передал в дар Белорусский фонд мира. Об этом сообщает Белта. Акция «Мир» начинается с женщины, в ходе которой вручается аппарат, приурочена к году белорусской женщины. Такую помощь общественная организация окажет аналогичным учреждениям здравоохранения во всех регионах страны. Редкие петроглифы, древние наскальные изображения, были обнаружены в Омане и стали новым археологическим объектом страны. Находка представляет собой группу камней, на поверхности которых выбиты изображения, напоминающие фигуры людей, животных и геометрические формы. В настоящее время специалисты продолжают изучение объекта.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТОП «Пинск Древ». Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте «Пинск Древ».

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9.17, время первого розыгрыша на сегодняшний день. Подарком в игре для вас станет скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. С правилами все просто. Будем слушать моих маленьких помощников, а они нам стараются что-то объяснить. Ваша задача – понять, о чем они говорят, и прислать свой вариант ответа на 9703. Тут все ясно, мы можем слушать.
2: Это такие волосики, которые растут на подбородке.
1: Ну, как-то вот так. О чем же идет речь? 9703, жду смс.

0: Ну что, мы можем подводить итоги.
1: Это такие волосики, которые растут на подбородке. Это борода.
0: Да, вот так вот незамысловато мой помощник загадал бороду. А нашим чемпионом стал слушатель. Последняя цифра номера телефона 6031. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Поздравляю!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
2: Обои на любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
2: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-2980.
5: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс!
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

О погоде, конечно, доложу. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 6-12 метров в секунду, а температура воздуха от 20 до 22 тепла.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01 – это новый музыкальный час. В нем слушаем музыкальную новинку от Артика Асти и Егора Крида. Появится Дженнифер Лопес. Также Нюша. Новости, прогноз погоды и много классных треков. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. Отделом содействия занятости сегодня с 10 до 12 часов на сайте vacancy.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работы в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. 1 июня городской парк культуры и отдыха превратится в эпицентр веселья, музыки и танцев. Фестиваль красок «Бел Холли» возвращается, чтобы разукрасить день детства. Гостей праздника ждут тонны яркой краски Холли, которые взлетят в небо, зажигательный диджей и много музыки. Начало в 14 часов. Вход свободный. Женский форум завершился накануне в Минске. Официально он стал самым масштабным подобным событием в истории страны. Площадка объединила более 1000 активных и амбициозных участниц со всех регионов. В программе интенсивы и интерактивное шоу с участием известных блогеров и медиаперсон. Форум стал частью торжеств, приуроченных к году белорусской женщины. Главный посыл – укрепление традиционных ценностей и развитие лидерства среди представительниц прекрасного пола. США готовы вести переговоры с Ираном по ядерной программе после разблокировки Ормузского пролива, сообщает ОНТ. Об этом стало известно благодаря американскому госсекретарю Марко Рубио. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о конструктивном ходе переговоров с Ираном, подчеркнув, что поручил своим представителям не спешить с заключением сделки. Известно, что новый раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта может пройти 5 июня.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 25 июня в понедельник в регионе сохранится переменная облачность. Ветер северо-западный 4-6 порывами местами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 22 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-544-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Lida Media Company. Закажи рекламу на Lida TV и радио Лидер FM и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80-154-62-00-62, 80-29-66-971-66. Lida Media Компания, сотрудничество которой радует.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

календаре 25 мая, друзья, и сегодня стартовала акция. Внимание, дети, водители, что это значит? Это значит, что с сегодняшнего дня у вас должны быть в дневное время регулярно включены габаритные фары или дневные ходовые огни. Все это для того, чтобы обратить внимание детей и водителей на ситуацию на дороге. Поэтому не забывайте включать фары, длится это все у нас до 5 июля. Проверьте прямо сейчас, включен ли у вас свет. Лидия.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно. Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
5: Поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах это...

0: сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 6-12 метров в секунду, а температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Бресте прошел республиканский смотр-конкурс художественной самодеятельности среди сотрудников органов внутренних дел «Женщина, которая поет». Сцена объединила самых талантливых представительниц силового ведомства со всей Беларуси. В номинации «Вокальное исполнение» специального приза удостоена капитан милиции Евгения Батяновская, инспектор отдела по гражданству и миграции Лидского РОВД. В Лиде у Кургана «Бессмертие» выставка военной техники пополнилась новыми образцами. Об этом информирует Белта. В церемонии приняли участие задействованные в сборе военной безопасности и обороны Республики Беларусь. На выставке военной техники под открытым небом можно увидеть противотанковые пушки Т-12, боевую машину пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-60, самоходное артиллерийское орудие 2С-9 «Нона-С». Выставка помогает сохранению исторической памяти, воспитанию в подрастающем поколении чувства долга, патриотизма и мужества. Благодаря Министерству обороны экспозиция пополнилась новыми образцами вооружения – дивизионной пушкой Д-44 и гаубицей Д-1. В Дзержинске спасатели нашли потерявшуюся пенсионерку. В воскресенье 24 мая в службу 112 поступило сообщение от сотрудников РОВД. Они просили помочь в поисках пожилой женщины, которая предположительно заблудилась в лесу на окраине Дзержинска. Спасатели, включая специалистов республиканского отряда специального назначения «Зубр», немедленно приступили к поискам. Через некоторое время, во время обследования заданного участка, спасатели обнаружили женщину. Сотрудники МЧС на квадроцикле вывезли ее из леса. Медицинская помощь не потребовалась. К поисково-спасательным работам были привлечены 16 спасателей, одна служебная собака и 8 единиц техники МЧС. На Филиппинах произошло масштабное обрушение 9-этажного здания будущего отеля. В результате ЧП погибли 3 человека. Еще 18 числятся пропавшими без вести. Большинство строителей, которые спали внутри объекта в момент инцидента. Экстренным службам удалось спасти и извлечь из-под завалов 26 человек. Несколько пострадавших госпитализированы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе до 22 градусов тепла. Переменная облачность. Ветер северо-западный 4,6, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: суп. Песковцы, на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. FM. Гран-при 6+.
1: Девочка на каблуках лопнула столько воздушных шариков, что попала в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на то, что Фатиме Назим всего 12 лет, она успешно делает себе имя в мире боевых искусств. Недавно юная жительница Пакистана попала в Книгу рекордов Гиннесса. Надев обувь на каблуках, она сумела показать свое мастерство, лопнув каблуками 35 воздушных шариков. И это всего лишь за одну минуту. Фатима рассказала, что ей всегда нравилось бросать себе вызов и пробовать что-то уникальное. Этот рекорд вдохновил ее, потому что он требует гибкости, чувства равновесия, силы и сосредоточенности. Рекордсменка добавила, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижение показалось легким, лопать шарики каблуками на самом деле невероятно сложно. Зато секрет успеха Фатимы весьма прост, если можно так сказать, это долгие годы неустанных тренировок.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Кредит на свое от Беларусьбанка на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая.

0: Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» Тупинск, где в год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте tupinsk.by.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду, а температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов 1 минута, в городе полдень, на наших волнах новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Зиверт.
3: Я газую, когда нету, газую.
2: Также новинка Like a Child. Появится Five Star Family. Расскажем вам о новостях, о погоде, а через 15 минут поиграем.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей работает Ольга Трон. Добрый день. В Лиде по 26 мая под руководством заместителя председателя Грудненского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение, информирует пресс-служба райисполкома. Маневры – часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них примут участие военно обязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения. Цели учения – совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач ТРО. Внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, территориальными органами внутренних дел и добровольцами народного ополчения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летающих аппаратов с использованием различных средств. В Лидском районе официально зарегистрированы 3 природных очага лептоспироза и туляремии. Как не подхватить мышиную хворь на даче или в лесу, найдете в материале на сайте lidanews.by. В Беларуси на республиканских автодорогах начали действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 5 мая, сообщает Белт. По 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20 часов включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Правовым актом также установлено, на какой транспорт не распространяются временные ограничения. В индийском штате Махараштра 4 женщины стали жертвами нападения тигрицы и ее детенышей. Этот инцидент стал 7-м случаем смертельного нападения тигра в этом округе в этом году. Трагедия произошла, когда группа из 13 женщин занималась сбором листьев дерева тенду. 9 девушкам удалось спастись. На место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и наряды полиции. В районе было усилено патрулирование. В лесу и вокруг него установили 3 камеры видеонаблюдения и 30 фотоловушек. Власти ввели временный запрет на посещение леса.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе, по информации Белгидромета, сохранится переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Ветер северо-западный 4,6, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление падает.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54. Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость. Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51. Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-29-80. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш Инстаграм Лидер ФМ.

0: отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойный победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:15. Время разыгрывать очередной приз на сегодня. В этом часе им станет ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам этой игры я даю вам какой-то факт, который либо правдивый, либо ложный. Ваша задача это определить и на номер 9703 отправить только одно слово «правда» или «ложь». Мне кажется, здесь все понятно. Я готова приступать к факту, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь? Что самый холодный полюс Земли – южный? Вот такой вопросик. Правда это или ложь? 9703, жду варианты.

Ну что, мы можем подводить итоги. Факт сегодняшний звучал следующим образом. Правда или ложь, что самый холодный полюс на Земле – южный? Ну, на самом деле это правда, ведь на Южном полюсе находится Антарктида, а там зафиксирована самая низкая температура на планете. -93,2 градуса по Цельсию. Было это в 2010 году по спутниковым данным. Так что да, это правда. А также там, кстати, станция «Восток» находится, очень-очень известная. Что касается нашего победителя, им сегодня стал слушатель. Последние цифры номера телефона 5053. Для вас звучат аплодисменты, и, конечно, вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляю!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная VIP-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

знаю, что повезет одной из наших конкурсанток в конкурсе «Мисс Весна» Лидер ФМ, который прямо сейчас проходит на нашей странице в Инстаграм. Победительница получит сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама» и также размещение на первой странице «Лидской газеты». Если вы еще не голосовали за свою конкурсантку, переходите, подписывайтесь на наш аккаунт и обязательно голосуйте.

Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 6-12 метров в секунду, а температура воздуха до 21 градуса со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов 1 минута, новый музыкальный час. В нем слушаем горячий хит «Dive into the Ocean». Появится Анасти.
4: Мы поехали плясать, ждет такси.
3: Дав Кэмерон и Маршмеллоу. Поиграем через 15 минут, пока слушаем остывающий хит «Not You», за ним новости с прогнозом погоды.
0: Лидер FM. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас ознакомит Ольга Трон. В Лидском районе опрокинулась легковушка, пострадала 70-летняя женщина-пассажир. Рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: За минувшие выходные дни на территории Лидского региона было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадал человек. Предварительно установлено, что 24 мая около 15 часов 25 минут водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, на 9-м километре автодороги Конюшана-Люборы-Дитрики-Еремеевичи не обеспечила постоянный контроль за безопасным движением автомобиля, не справилась с управлением и съехала вправо по ходу движения кювет, где допустила опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия ехавшая в качестве пассажира женщина 1950 года рождения получила телесное повреждение и была доставлена в Лидскую центральную районную больницу. По данному факту госавтоинспекции проводится проверка. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем либо очевидцем данного ДТП, просьба сообщить об этом по номеру телефона 102.
3: Игорь Тело покинул Лиду, информирует Лидский райисполком. Минувший сезон Игорь сыграл 50 матчей и оформил 8 шот-аутов. Это абсолютный рекорд в истории Лиды. Вратарь разделил первое место в лиге по количеству шот-аутов, стал лучшим по числу побед, сыгранных минут и количеству отраженных бросков. Также каждый месяц Игорь уверенно выигрывал голосование болельщиков и становился лучшим игроком команды. Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла третье место на стартовом этапе Евролиги, который прошел в испанском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Об этом информирует Белта. За бронзовую медаль беларусы обыграли сборную Швейцарии со счетом 6-4. Финал турнира пройдет между Испанией и Португалией. Сотни человек приняли участие в митинге в Афинах, организованном Коммунистической партией Греции. Участники выразили солидарность с героическим народом Кубы. Коммунисты Греции решительно осуждают торговую и финансовую блокаду острова Свободы, угрозы и агрессию США против кубинской революции. После митинга состоялось шествие под флагами Кубы и Коммунистической партии Греции к американскому посольству.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 26 мая во вторник в Лидском регионе ожидается в ночи малооблачная погода, днем облачно. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-6, порывами местами до 14 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется от 11 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
4: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
4: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 13.16, снова подарки. В этом часе для знатоков буду разыгрывать набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам задаю вам вопрос и даже предлагаю варианты ответов на него. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также я уточню, не просто номер верного варианта, а конкретно содержимое правильного ответа. С этим разобрались, тут все понятно. Я готова приступать к вопросу, а вы слушайте внимательно. Что считается оскорблением в Японии? Первый вариант – есть на улице. Второй вариант – давать чаевые. И третий вариант – ходить в гости. Вот такой вот вопрос. Какой же вариант ответа верный? 9703, жду смс.

0: давайте подводить итоги. Вопрос мой звучал так. Что считается оскорблением в Японии? Первый вариант – есть на улице, второй – давать чаевые, третий – ходить в гости. На самом деле, как ни странно, но официально, специальным законом давать и принимать чаевые запрещено лишь в одной стране, и этой страной как раз-таки является Япония. Здесь чаевые считаются оскорблением персонала. Вот так вот. Если бы это наши ребята услышали, конечно, они бы очень удивились. Ну а что касается чемпиона, им стал слушатель. Последние цифры номера телефона 43 00. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. Поздравляю!
1: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1D. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш

0: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте Пинск Древ.
7: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

погоды на завтра, конечно, вас знакомлю. Белгидромет обещает нам облачную погоду без осадков. Северо-западный ветер 7-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 20 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 14.00, время точное. Добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Maroon 5. Появится Настя и Дима Билан. Когда соберу тебя. Также Two Colors. Через 15 минут стартует заключительная игра на сегодня. Не пропустите.
0: Лидер FM.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Телефонный разговор лидеров Белоруссии и Франции, прошедший 24 мая по инициативе Парижа, указывает на возобновление интереса к полноценному дипломатическому общению после многолетнего перерыва. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси, передает телеканалу НТ. Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные контакты не случайны и отражают растущее внимание к роли Минска в европейском регионе. Он также добавил, что длительная беседа президентов была вызвана назревшей потребностью в диалоге, в ходе которого они детально рассмотрели вопросы региональной безопасности и перспективы взаимодействия Беларуси с Евросоюзом и Францией. Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников стран СНГ пройдет завтра, 26 мая, в Лиде. На встрече постпреды подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло 22 мая в Ашхабаде, и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Также они заслушают информацию о подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Кроме того, участники встречи ознакомятся с экономическим и туристическим потенциалом Лидчины. Постпреды побывают на местных предприятиях – государственном предприятии «Конус» и «Лепласте СПБ». Также посетят экспозиции и выставки Лидского замка. С сегодняшнего дня и по 5 июня стартовала традиционная акция «ГАИ. Внимание, дети». Тему продолжит старший инспектор Сергей Кушель.
2: Именно в этот период водителям автомобилей в светлое время суток необходимо двигаться по улицам с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Данная акция проводится каждый раз по окончании учебного года. Она помогает избежать дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Если же водитель в указанный период не включит ближний свет фар либо дневные ходовые огни, ему грозит впервые предупреждение с освобождением его от административной ответственности. В случае повторного нарушения указанных правил штраф в размере до 3 базовых величин. Обращаясь к родителям, необходимо напомнить, что родители должны перевозить детей в автомобиле только в детском автокресле. За нарушение правил перевозки детей штраф может достигнуть до 4 базовых величин.
1: В Бразилии в результате крупного ДТП 8 человек погибли, еще 10 получили ранения. На одной из федеральных трасс произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и большегруза. От сильного удара автобус перевернул, и оба транспортных средства мгновенно вспыхнули. По данным спасательных служб, все погибшие пассажиры автобуса. Среди жертв оказался грудной ребенок. Пострадавшие с ожогами и переломами экстренно доставлены в ближайшие госпитали.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Во вторник в регионе ожидается в ночи малооблачная, днем облачная погода. Воздух прогреется ночью до 13 градусов, днем 18-20 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7, порывами до 14 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт подарочный. Нежный бисквит, соединенный с масляным кремом. Украшен обсыпкой из жареного дробленого арахиса. Порадует вас утонченным вкусом. Сделано в Беларуси.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-29-80.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной чарт.
1: 14 часов 15 минут. Привет всем киноманам. Пришло время и вас радовать подарком. Для киноманов разыгрываю брат, магазин и клад интерьеров, который находится в Лиде по улице Шевченко, 6А. По правилам, слушаем отрывок из какой-то картины. Вам по этому отрывку нужно догадаться, что же я загадала, какой фильм, мультфильм, сериал или ситком, и на номер 9703 отправить только его название. Тут все понятно, просто и легко. Отрывок сегодня длится 35 секунд. Этого времени должно хватить, чтобы узнать, из какого же он произведения. Давайте слушать.
2: Слушаю.
3: Да?
2: Yes.
3: Кто это?
2: А куда вы звоните?
3: Какой это номер?
2: А какой номер вы набрали?
3: Я не знаю.
2: Наверное, вы ошиблись.
3: Правда?
2: Ничего, бывает. Слушаю.
3: Простите, наверное, я ошибся номером.
2: Так зачем вы снова его набрали?
3: Чтобы извиниться.
2: Вы прощены. До свидания.
3: Подождите. Не вешайте трубку.
2: Что?
3: Я хочу немного поговорить с вами.
2: Позвоните в справочную. Пока.
1: Вот такой вот странный, необычный, немного жутковатый отрывок. Из какого же он произведения? Как оно называется? 9703. Жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: что ж, мы можем подводить итоги, но перед этим еще раз слушаем отрывок.
1: Слушаю.
2: Да?
1: Yes.
2: Кто это?
3: А куда вы звоните?
2: Какой это номер?
3: А какой номер вы набрали?
2: Я не знаю.
3: Наверное, вы ошиблись.
2: Правда?
3: Ничего, бывает. Слушаю.
2: Простите, наверное, я ошибся номером.
3: Так зачем вы снова его набрали?
2: Чтобы извиниться.
3: Вы прощены. До свидания.
2: Подождите. Не вешайте трубку.
3: Что?
2: Я хочу немного поговорить с вами.
3: Позвоните в справочную. Пока.
0: Действительно, многие оказались правы. Сегодня для вас я загадала кинокартину, которая вышла в 1996 году. Многие считают, да и оправданно, что это культовый хоррор под названием «Крик». Это действительно был он. Ну а нашим чемпионом на сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 0211. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок можно забрать в Лиде по улице Шевченко, 6А.
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM. N'écoute jamais les on-dit, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent pas.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
9: Стрессы,

0: проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Times.
1: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 20 тепла.
2: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Ашмянском районе угнали трактор. Позже его нашли в болоте. Рассказывает официальный представитель ОВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
2: Все произошло в деревне Секеровцы. 27-летний житель Ашмян приехал к знакомому, где распивал спиртные напитки. В какой-то момент гражданин заметил трактор «Беларусь», который стоял во дворе соседнего дома. Он отправился к технике, к кабину, которую по беспечности механизатор предприятия не закрыл, и ключ оставил в замке зажигания. Подозреваемый без труда завел двигатель и начал движение, однако далеко уехать не смог, так как трактор застрял в нестабильном грунте. Далее злоумышленник вернулся к товарищу и продолжил застолье. Сотрудники Ашмянского РУВД установили картину произошедшего и задержали злоумышленника. За совершение угона возбуждено уголовное дело. Техника возвращена предприятию. В этой ситуации обращают на себя внимание и безответственные действия механизатора. Мало того, что мужчина оставил без контроля незапертую технику, он даже не слышал, что трактор угнали, так и не забрал ключи из замка зажигания, что в том числе и поспособствовало совершению преступления.
1: Управление сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома приглашает абитуриентов 2026 года заключить договор о целевом обучении в учреждениях высшего образования. Целевой договор можно заключить с Управлением сельского хозяйства и продовольствия, с любой сельскохозяйственной организацией Лидского района. Справки по телефонам 62 14 35 62 14 20. У гигантской скульптуры «Зубра» на трассе М1 планируют запустить точку общей пита с уникальным белорусско-татарским меню, информирует Белта. Новый придорожный объект назовут «Крылья дружбы». Он призван привлечь внимание автомобилистов и туристов, проезжающих по маршруту между Минским и Брестским регионами. Старт проекту дали официальные соглашения о сотрудничестве между областями Беларуси и Республикой Татарстан. Концепция заведения позволит проезжающим сделать паузу возле знаковой достопримечательности и полноценно пообедать, выбрав угощение двух национальных кухонь. Юго-западные регионы Китая находятся во власти разрушительных ливней. В Чунцине погиб один человек, 17 числятся пропавшими без вести. Экстренная ситуация и в соседней провинции Гуйчжоу. Непогода спровоцировала масштабные наводнения и оползни. Подтверждена гибель 4 местных жителей. Поиски еще 5 продолжаются. В пострадавших районах разрушены дороги, затоплены дома, нарушено сообщение.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в нашем регионе в ночи малооблачная, днем облачная погода. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-5, порывами местами до 17 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется до 12 градусов, днем 18-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Deal Спецгаз. Газ для вас.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 20 тепла.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: новости.
1: С выпуском новостей вас познакомит Ольга Трон. Здравствуйте! На территории Лидского района с 27 по 31 мая пройдет специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Оно направлено на снижение рисков возникновения пожаров и предупреждение гибели людей на них. Цель – повысить уровень культуры безопасности среди населения и предотвратить трагедии. В фокусе внимания работников МЧС – дома наиболее уязвимых граждан, одиноких и одиноко проживающих людей, инвалидов, многодетные семьи, а также те семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Специалисты МЧС также обратят внимание на жилье граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В рамках профилактической работы спасатели проведут адресные проверки, проверят противопожарное состояние домов, укажут на имеющие недостатки и напомнят жильцам ключевые правила безопасности в период холодов. Кроме того, работники МЧС организуют встречи с населением в местах массового скопления людей, а также отправятся по маршрутам автолавок, где проведут беседы и мастер-классы для сельчан, разъяснив вопросы пожарной безопасности. В Лидском колледже учреждения образования Гродненский государственный университет имени Янки Купалы состоялся День абитуриента «Карьерный навигатор». Участниками профориентационного события стали учащиеся 9-11 классов из школ Гродненской, Минской и Брестской областей. О том, на какие отделения можно поступить и какие специальности сегодня наиболее востребованы, расскажет Валерия Бычек. Сюжет на ledonews.by. Минский программист Никита Колесник разработал прототип перчатки, которая возвращает подвижность руки. У парня инвалидность, что и натолкнуло его на создание технологии, способной помочь тысячам людей. На создание прототипа ЭМГ перчатки ушло около года. Сначала родилась идея, потом создавалась программа, а вскоре программист приступил и к созданию самой перчатки. По словам молодого человека, умная перчатка сможет помочь тем людям, у которых есть проблемы с двигательной функцией кисти, например, от инсульта. На юге Индии жертвами тепловых ударов стали 16 человек. Столбики термометров стремительно преодолели отметки в 46 градусов тепла. Власти экстренно разворачивают пункты раздачи питьевой воды. Медицинские службы настоятельно призывают население, особенно беременных и детей, полностью исключить нахождение на улице в дневные часы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 26 мая в регионе облачная погода, днем малооблачная, ночью. Атмосферное давление будет падать, ветер западный с переходом на северо-западный 3,7, порывами местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 11-12 градусов тепла, днем 18-20 градусов со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
6: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
3: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. FM. Гран-при 6+.
1: Девочка на каблуках лопнула столько воздушных шариков, что попала в книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на то, что Фатиме Назим всего 12 лет, она успешно делает себе имя в мире боевых искусств. Недавно юная жительница Пакистана попала в книгу рекордов Гиннесса. Надев обувь на каблуках, она сумела показать свое мастерство, лопнув каблуками 35 воздушных шариков. И это всего лишь за одну минуту. Фатима рассказала, что ей всегда нравилось бросать себе вызов и пробовать что-то уникальное. Этот рекорд вдохновил ее, потому что он требует гибкости, чувства равновесия, силы и сосредоточенности. Рекордсменка добавила, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижение показалось легким, лопать шарики каблуками на самом деле невероятно сложно. Зато секрет успеха Фатимы весьма прост, если можно так сказать, это долгие годы неустанных тренировок.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Достоверно, оперативно,
7: качественно, с любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
9: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 20 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями вас знакомит Ольга Трон. Здравствуйте. О развитии транспортной сети и инфраструктуры рядом с туристическими объектами, разработке и освоении новых туристических маршрутов, продвижении новых мест отдыха с учетом территориальных особенностей, а также о дальнейшем развитии агротуризма говорили в рамках единого дня информирования населения на заводе «Оптик». Встречу с трудовым коллективом возглавил помощник президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Константин Бурак. Обсуждение актуальных тем единого дня информирования состоялось и с работниками предприятия «Стройвектор». О том, как прошли мероприятия, найдете в сюжете на сайте lidanews.by. Дворец культуры города Лиды приглашает всех жителей и гостей на большой праздник в ритме танца, который подарит феерия дэнс. Вас ждут зажигательные ритмы, яркие костюмы, высокое мастерство исполнителей и неподдельные эмоции артистов. Мероприятие запланировано на 29 мая в пятницу, начало в 19 часов по адресу город Лида, улица Янки Купалы, 1. На границе с Польшей в очереди на выезд из Беларуси находятся 205 грузовиков. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки – Козловичи. Контролирующие службы польской стороны за два дня оформили 38% фур, следующих с территории Беларуси. Через Бобровники, Берестовица в ЕС проследовало 14% большегрузов. Перед литовскими погранпереходами Мединенкай – Каменный Лог и Шельчининкай – Беняконья скопилось 110 большегрузов. Сотрудники сопредельного пункта пропуска приняли 19% грузовиков. В Польшу перед погранпереходами Тересполь, Брест и Кузница Белостоцкая, Брузги ожидают 124 легковушки. Сотрудники сопредельных пунктов пропуска оформили 38% транспорта. Франция близка к объявлению масштабного моратория на иммиграцию. С инициативой полностью заморозить въезд иностранцев на ближайшие 3 года выступает министр юстиции. По мнению главы ведомства, нынешняя миграционная модель исчерпала себя, а страна больше не справляется с интеграцией приезжих. Политик настаивает на внедрении жестких квот и о временном ограничении выдачи видов на жительство. В частности, предлагается лишить работающих мигрантов права на воссоединение с семьей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в нашем регионе в ночи малооблачная, днем облачная погода. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7, порывами местами до 14 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется до 12 градусов, днем 18-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе». Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! Американский энтузиаст Майлз Хайтауэр из Джорджии устал платить по $90 за заправку своего старого Мерседес. И тогда он сделал нечто гениальное и очень смешное. Он взял сломанный розовый игрушечный дом на колесах от Барби, надел на него самодельную раму от Карта и установил под капот мотор от обычной мойки высокого давления. Одноцилиндровый, бензиновый, мощностью, как у газонокосилки. Результат – Барби-мобиль, который разгоняется почти до 90 км в час и проезжает на одном баке около 65 км. Полный бак стоит всего $3. Это в 30 раз дешевле, чем заправлять обычную машину. Парень оснастил творение фарами, сигналом, тормозами и даже планшетом в роли навигации. Запускается мотор ручкой-стартером, как бензопила. Соседи и полиция в шоке, но машина безопасна и ездит по второстепенным дорогам. Сам Майлз говорит, это хобби, а не способ жизни, и не повторяйте это дома. В эпоху дорогого бензина маленький розовый трейлер Барби стал символом настоящего американского гаража, смекалистого, бюджетного и очень улыбчивого. Приятного вам вечера и будьте внимательны на дороге.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
4: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 20 тепла.

тебе понравится.

0: Премьер-ФМ. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде по 26 мая под руководством заместителя председателя Грудненского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение, информирует пресс-служба райисполкома. Маневры – часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них примут участие военно обязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения. Цели учения – совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач ТРО. Внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, территориальными органами внутренних дел и добровольцами народного ополчения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летающих аппаратов с использованием различных средств. В Лидском районе официально зарегистрированы 3 природных очага лептоспироза и туляремии. Как не подхватить мышиную хворь на даче или в лесу, найдете в материале на сайте lidanews.by. В Лиде у кургана «Бессмертие» выставка военной техники пополнилась новыми образцами. Об этом информирует Белта. В церемонии приняли участие задействованные в сборе военная безопасность и обороны Республики Беларусь. На выставке военной техники под открытым небом можно увидеть противотанковые пушки Т-12, боевую машину пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-60, самоходное артиллерийское орудие 2С-9 «Нона-С». Выставка помогает сохранению исторической памяти, воспитанию в подрастающем поколении чувства долга, патриотизма и мужества. Благодаря Министерству обороны экспозиция пополнилась новыми образцами вооружения – дивизионной пушкой Д-44 и гаубицей Д-1. 1 июня городской парк культуры и отдыха превратится в эпицентр веселья, музыки и танцев. Фестиваль красок «Белхолли» возвращается, чтобы разукрасить день детства. Гостей праздника ждут тонны яркой краски «Холли», которые взлетят в небо, зажигательный диджей и много музыки. Начало в 14 часов. Вход свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 26 мая в регионе ожидается в ночи малооблачная погода, днем облачно. Температура воздуха ночью составит 11-12 градусов тепла. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от 13 до 20 градусов тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7, порывами местами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется главный энергетик, заработная плата 2400 рублей, эколог 1600 рублей, аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей, слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей, слесарь-ремонтник 1800 рублей, водитель автомобиля категория D 1600 рублей, машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей, водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ». Бродный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51. Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
4: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем прекрасного вечера. Черепаха сбежала из дома 8 месяцев назад и нашлась в соседском поле. Фиона Шериф была очень расстроена, когда ее черепаха Скаттл сбежала из своего вольера во дворе. Жительница Англии рассказала, что Скаттл всегда была непослушной девочкой. Она сбегала и раньше, но никогда не уходила слишком надолго. Но на сей раз питомица отсутствовала дома целых 8 месяцев. Фиона и печалилась, и тревожилась о любимице, которая жила у 58-летней дамы с того момента, когда сама хозяйка была еще маленькой девочкой. Скаттл – балканская черепаха, и точно ее возраст неизвестен, хотя владелица предполагает, что черепахе около 70 лет. И вот недавно в жизни Фионы произошла большая радость. Соседи нашли Скаттл на своем поле. Так что если черепаха отсутствовала долгое время, то ушла она не очень далеко. Фиона, воссоединившаяся с любимицей, считает, что на зимний период беглянка впала в спячку. И кто же мог подумать, что она находится так близко в соседнем поле? Приятного вам вечера и только хороших новостей.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 20 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас ознакомит Ольга Трон. В Лидском районе опрокинулась легковушка, пострадала 70-летняя женщина-пассажир. 24 мая около 15:25 женщина за рулем автомобиля «Peugeot» на автодороге Конюшана-Еремеевичи в Лидском районе не справилась с управлением. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате аварии 70-летняя женщина-пассажир получила телесное повреждение и была госпитализирована. По факту ДТП назначена проверка. Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников стран СНГ пройдет завтра, 26 мая, в Лиде. На встрече постпреды подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло 22 мая в Ашхабаде, и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Также они заслушают информацию о подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Кроме того, участники встречи ознакомятся с экономическим и туристическим потенциалом Лидчины. Постпреды побывают на местных предприятиях – государственном предприятии «Конус» и «Липласте СПБ». Также посетят экспозиции и выставки Лидского замка. С сегодняшнего дня и по 5 июня стартовала традиционная акция «ГАИ. Внимание, дети». Тему продолжит старший инспектор Сергей Кушель.
4: Именно в этот период водителям автомобилей в светлое время суток необходимо двигаться по улицам с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Данная акция проводится каждый раз по окончанию учебного года. Она помогает избежать дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Если же водитель в указанный период не включит ближний свет фар либо дневные ходовые огни, ему грозит впервые предупреждение с освобождением его от административной ответственности в случае повторного нарушения указанных правил, штраф в размере до 3 базовых величин. Обращаясь к родителям, необходимо напомнить, что родители должны перевозить детей в автомобиле только в детском автокресле. За нарушение правил перевозки детей штраф может достигнуть до 4 базовых величин.
3: Игорь Тело покинул Лиду, информирует Лидский райисполком. Минувший сезон Игорь сыграл 50 матчей и оформил 8 шот-аутов. Это абсолютный рекорд в истории Лиды. Вратарь разделил первое место в лиге по количеству шот-аутов, стал лучшим по числу побед, сыгранных минут и количеству отраженных бросков. Также каждый месяц Игорь уверенно выигрывал голосование болельщиков и становился лучшим игроком команды.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 26 мая во вторник в Лидском регионе ожидается в ночи малооблачная погода, днем облачно. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-6, порывами местами до 14 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется от 11 до 12 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
6: Вы достигли цели.
7: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов со знаком плюс, а днем от 18 до 20 тепла.

0: новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Ашмянском районе угнали трактор, позже его нашли в болоте, рассказывает официальный представитель ОВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
2: Произошло в деревне Секеровцы. 27-летний житель Ашмян приехал к знакомому, где распивал спиртные напитки. В какой-то момент гражданин заметил трактор «Беларус», который стоял во дворе соседнего дома. Он отправился к технике, к кабину, которую по беспечности механизатор предприятия не закрыл, и ключ оставил в замке зажигания. Подозреваемый без труда завел двигатель и начал движение, однако далеко уехать не смог, так как трактор застрял в нестабильном грунте. Далее злоумышленник вернулся к товарищу и продолжил застолье. Сотрудники Ашмянского РУВД установили картину произошедшего и задержали злоумышленника. За совершение угона возбуждено уголовное дело. Техника возвращена предприятию. В этой ситуации обращают на себя внимание и безответственные действия механизатора. Мало того, что мужчина оставил без контроля незапертую технику, он даже не слышал, что трактор угнали, так и не забрал ключи из замка зажигания, что в том числе и поспособствовало совершению преступления.
1: На территории Лидского района с 27 по 31 мая пройдет специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Оно направлено на снижение рисков возникновения пожаров и предупреждение гибели людей на них. Цель – повысить уровень культуры безопасности среди населения и предотвратить трагедии. В фокусе внимания работников МЧС – дома наиболее уязвимых граждан, одиноких и одиноко проживающих людей, инвалидов, многодетные семьи, а также те семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Специалисты МЧС также обратят внимание на жилье граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В рамках профилактической работы спасатели проведут адресные проверки, проверят противопожарное состояние домов, укажут на имеющие недостатки и напомнят жильцам ключевые правила безопасности в период холодов. Кроме того, работники МЧС организуют встречи с населением в местах массового скопления людей, а также отправятся по маршрутам автолавок, где проведут беседы и мастер-классы для сельчан, разъяснив вопросы пожарной безопасности. В Лидском колледже учреждения образования Гродненский государственный университет имени Янки Купалы состоялся день абитуриента «Карьерный навигатор». Участниками профориентационного события стали учащиеся 9-11 классов из школ Гродненской, Минской и Брестской областей. О том, на какие отделения можно поступить и какие специальности сегодня наиболее востребованы, расскажет Валерия Бычек. Сюжет на lidanews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в нашем регионе в ночи малооблачная, днем облачная погода. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-5, порывами местами до 17 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется до 12 градусов, днем 18-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

Play.

Лидер FM. 11 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер.

Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.